0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1829 году на стол государя Николая I был положен доклад узника, который числился безымянным. Доклад был посвящен созданию подводного судна, которое может под водой подплывать под неприятельские корабли и он и истреблять, либо делать вылазку во всех местах, неожиданных неприятелям. Секретность содержания этого узника была потрясающая. Куда там же человеку в железной маске? Когда этого узника перевозили из крепости в крепость, то держали в закрытой кибиткой, зашитой рогожами. Сопровождающий фельдъегер не знал, кого он везет, не видел арестанта вообще. Ему сдавали его зашитого уже в кибитке. Только в советское время стало известно, что безвестным был декабрист Казимир Гаврилович Черновский, который и разработал цельнометаллическую подводную лодку с перископом и рубкой. Но на дворе стоял век даже не паровых судов, а парусников. Ни двигатель, ни винт еще не были изобретены, и поэтому проект подводной лодки остался только на чертежах. Всему свое время. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. All colors of rock. Real rock music.

0: Друзья, мотоциклисты и сочувствующие, старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
5: Женский ответ на моторадио.
6: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
5: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11.00 на моторадио.
6: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
7: Запутанная история.
8: Как это верно, Ватсон?

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10:00 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Давайте напоследок еще, знаете, вот большая проблема с питбайками и их родителями, и вот там продавать, не продавать, ограничения, не ограничения, большая аварийность, и мы, вот эти детки, там, которым 12 лет, там, 14, гоняют на вот этих маломощных, но все-таки это вот здесь, как вы себя ведете с ними?
2: Проблема, реальная проблема, эта проблема существует потому, что нету спортивных комплексов.
1: Да.
3: Да?
2: Будь у нас спортивные комплексы, дети бы ездили туда, родители бы возили туда, обучали бы там. Вот, это ровно то, что мы несколько интервью назад обсуждали с вами, почему я делаю вот эти лектории. Нужно не ограничивать, а объяснять и обучать, как правильно, чтобы это было безопасно. Вот.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Моторадио. Where rock music lives.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 320 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Погибших нет, пострадали 4 человека, ранения различной степени тяжести получили 6 человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио. Не стой под стрелой. Моторадио представляет.
5: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
6: Мастерская Басмача.
7: Коломяжский проспект, дом 10.
8: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим Славой. Слава, привет.
9: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр.
8: Сегодня у нас в программе максимализм некоторых отчаянных и неистовых мотоциклистов, которые хотят для своего любимого мотоцикла все самое-самое-самое и пытаются приобретать какие-то модули, запчасти, какие-то улучшайзеры за большие деньги. Потом все это привозят к Славе Басмачу и говорят: Слава, инсталлирует нам все это, и мотоцикл будет мотоциклом мечты. Но, как выясняется, тут есть подводные камни. Прошу, Слава.
9: Александр, ну вы переврали всю тему, так же нельзя. Вы невнимательно слушали нашу летучку перед передачей. Как бы на самом деле хотелось бы поговорить о том, что попытки хозяев мотоциклов купить какое-то доп. Оснащение для мотоциклов, оно не всегда проходит удачно, то есть не всегда это доп. Оснащение подходящее оказывается. Потом они завсегда, далеко не всегда понимают, что при наличии, допустим, каких-то установленных у них уже деталей, то, что они купили, ставится далеко не сразу и с большим сомнением или с большой трудоемкостью. А это, соответственно, влияет на то, сколько приходится платить денег за выполненную работу.
8: И время, наверное, на инсталляцию.
9: Безусловно, да. То есть, соответственно, как бы и кончик этой передачи я хотел бы посвятить своему московскому приятелю, который приезжал ко мне в гости на Диностенд перед выходными, перед вот этими. Вот. И как бы это была электричка там 12-13 года на каких-то распредвалах Эндрюс 48 с какими-то трубами Вансен Хейнс, которые овальные там звучали недостаточно сочно и глубоко, то есть, ну, более трескуче они звучали, и которые почему-то ровно ехать на ровном газу на небольших оборотах отказывалась в принципе, потому что не умела она так делать. Это будет у нас некая вторая часть марлезонского балета, как бы, к которой мы перейдем после первого, сообразно окончания первой части.
8: Ну, так в первой части, наверное, ты нас порадуешь какими-то примерами, какими-то гигантскими выхлопными трубами, какими-то монументальными воздушными фильтрами, которые не прикрепляются без дополнительных патрубков всяких и прочее, прочее. Расскажи нам, какие бывают примеры излишнего максимализма?
9: Слушай, ну, на самом деле вопрос в другом. То есть, допустим, там человек хочет поставить какую-нибудь там, условно говоря, спинку-трансформер, которая там является то спинкой для водителя, то спинкой для пассажира. Она там с шарнирами, с определенными и прочими. Купил ее на там где-то, ну, на Алиэкспресс или где-то еще еще вот, привез как бы на мотоцикле. На мотоцикле установлены кофры. То есть получается, что кофры занимают точки крепления, которые должны использоваться для кронштейнов вот этой спинки. Соответственно, как бы получается, что просто так не возьмешь и не соберешь. То есть крепежные места, они заняты другим элементом, который крепится в эти же дырки. Вот начинаю, значит, смотреть. Ага, значит, нужно кофры снять, приложить этот, соответственно, кронштейны спинки, прикрутить кронштейны кофров. Не собирается. То есть потому что у кронштейнов кофров есть специальные заходящие вовнутрь мотоцикла как бы направляющие, которые проваливаются. И, соответственно, тогда кофры торчат слишком, надо слишком длинные болты, и они торчат слишком широко в разлапку. Что тоже, в общем-то, нехорошо. Вот. Дальше, значит, смотришь, что же в этой ситуации разумно сделать. Разумно, значит, чуть-чуть подрезать, соответственно, кронштейны переходные, упорные для кофров, чтобы они собрались с этой спинкой. То есть вымеряешь, подкладываешь, смотришь, значит, 4 втулочки, которые бы токарь сделал за там, 5 минут, условно говоря, приходится вручную делать полчаса. Ну, то есть ровно отрезать, ну, разметить ровно отрезать, потому что как бы токарь в отпуске, а нового токаря как бы найти в, скажем, в течение 2 дней сложно. Вот, а мотоцикл хотят забрать сразу. И получается, что вроде плевая задача по монтажу спинки вот этой вот трансформера водителя-пассажира, она превращается в 2 часа рабочего времени. То есть 2 часа рабочего времени стоит 10 тысяч рублей. Ну, то есть, по порядку, да, там. И спинка стоит, ну, порядка 10 тысяч рублей. И возникает, как бы, вопрос, ай, ой, там, типа, спинку вот я купил недорого, а что же работа там, почему стоит таких денег? А потому что, как бы, эта деталь, она в лоб не собирается в том виде, в котором надо, и у нас был вариант сказать, либо давай снимем кофры и езди без кофров, но со спинкой.
8: И это за 5 минут поставится.
9: Но это поставится за 20 минут. Либо выброси спинку и поставим кофры, и езди с кофрами вместо спинки. А все это вместе, как бы собрать, это, соответственно, нужны какое-то инженерное мысля, опять же, исполнение, то есть довольно аккуратное, поскольку детали, мотоцикл свежий, там детали блестящие и прочая история, и болтики должны собраться, ну, то есть все должно быть красиво.
8: С другой стороны, тут есть еще одна тонкость этой ситуации, ведь клиент ведь не знает, войдет это или не войдет. Он заходит на AliExpress, видит вот такое предложение, читает, для каких моделей это подходит. Там написана его модель. Ну, вроде бы, да. Ну, чем он виноват тоже?
9: Ну, так там написано, что, ну, как бы, во-первых, китайцы многие вещи как бы не указывают или опускают, да, там, допустим, можно было бы написать, что не подходит при наличии боковых кофров, да?
8: Совершенно верно, да.
9: Вот. А написали они или нет, никто не знает. А прочитал это хозяин или не прочитал, тоже никто не знает. Он принес, говорит, надо поставить. Ну, надо поставить, хорошо, поставили. То есть, получилось красиво, но как бы за какие-то, скажем так, заметные деньги. Но зато работа хорошо сделана.
8: Ну, это так, можно сказать, внешний аксессуар некий. А что касается мотора и вот таких важных вещей, механизмов?
9: Ну вот, здесь мы переходим ко второй части, значит, нашего анонса.
8: А, ты хочешь на примере, да, на конкретном?
9: Да, да, на примере, на конкретном. То есть, приехал человек, да, то есть, вот говорит, я там делал мотор там-то, ну, у меня стоят распредвалы Эндрюс 48 на 103-м моторе, вот у меня стоят довольно неплохие овальные трубы Ванс Хайнс, ну, они действительно неплохие, то есть, ну, и не самые замечательные. Вот, среднестатистические. Но, говорит, у меня есть проблема. Во-первых, значит, он у меня на замедлении дергается и равномерно не замедляется, то есть, получается, ты газ бросил, и он начинает то сопротивляться, то как бы ехать ровно, но это неприятно.
8: А какая может быть причина для этого?
9: А причина может быть для этого, что мотор теряет вспышки. Ну, то есть, когда-то он работает, а когда-то вспышек нет, и он тормозит более двигателем эффективно.
8: А, ну, то есть, это торможение двигателем мы обсуждаем сейчас, да?
9: Мы говорим, да, про торможение двигателем, что оно идет рвальное и неравномерное, и как бы он дергается, и как бы, ну, это все неприятная история. Потом, говорит, он неровно едет, там, типа, вот ты хочешь ехать 2000 оборотов на ровном газу, а он не едет, он начинает дергаться, и какая-то, говорит, неравномерность постоянно присутствует в нем. Вот. Да, говорит, там больше 3000 оборотов, он едет хорошо и там крутит, в общем-то, все довольно неплохо. И получается, что он едет. Но, говорит, я-то хочу ехать еще и спокойно. А спокойно на нем, говорит, ехать невозможно, потому что он дергается, как шелудивый пес. Вот. И как бы приехал, значит, ко мне этот человек. То есть, ну, мы с ним взаимодействовали по запчастям по одному, другому, третьему. Значит, я говорю, валы 48. Я говорю, вот трубы эти трубы. Посмотрел с фонариком вовнутрь и говорю, как бы, а ничего не получится. То есть, он говорит, как ничего не получится? Я говорю, у тебя, говорю, перепродутая выхлопная система. Он говорит, так оставлен катализатор для подпора. Я говорю, катализатор не работает как подпор, он работает как разделитель. То есть, как бы, это так не работает. Он говорит, и что делать? Я говорю, делать можно. Значит, давай, мы с тобой, значит, удаляем катализатор, чтобы система была однообъемная. Ну, то есть, одинаковая. И полностью вытаскиваем, значит, внутренности из твоих вот этих вансайновских труб и делаем новые внутренности с непроходной флейтой. То есть, не прямоточные, а как бы с перегородкой. И, говорит, набивочки туда добьем, чтобы звук был помягче. Он говорит, а трубы-то резать эти красивые не надо будет? Я говорю, нет, не надо будет, но постараемся красиво разобрать.
8: А их не надо действительно резать будет? А
9: они на винтиках, у них там как бы с торца они разбираются, ну, туговато, но разбираются. Угу. Вот. Я говорю, сделаем внутренности как надо, и после этого я тебе настрою, и у тебя будет все замечательно.
8: Потому что многие вот видят мотоциклы на улицах и видят вот эти зауживающиеся трубы, и вообще трубы выхлопные на байках таких разных форм, и действительно у многих возникает вопрос, а как вообще туда можно добраться внутрь, если вот он такой вот? То есть как вот проникать, если не пилить?
9: Ну, слушай, есть трубы, которые изначально придумали разборными, и есть, которые не придумали разборными. Которые придумали неразборными, те надо резать, естественно, если залезать вовнутрь. Угу. Которые разборными, в большинстве случаев можно как бы не сильно куроча ее, значит, переделать. В итоге, значит, ну, как человека я отправил погулять, соответственно, вот, мы вырезали катализатор, значит, разобрали эти трубы, взяли перфорированную трубу нужного размера, значит, ее сконфигурировали, сделали в нужном месте перегородки, часть глушителя заполнили этой самой каолиновой ватой высокотемпературной, там сделали так, чтобы она прилипла по диаметру, то есть там есть определенные хитрости, вот, собрали, завели, звук шикарный, то есть вот, если при предыдущем варианте глушителя, в котором он был куплен, это была сквозная труба во всю длину глушителя с перфорацией, да, то есть получается у нас газы летели по перфорированной трубе, частично разбегаясь во внешний объем, но никакой перегородки не было до выхода на улицу. Вот. То сейчас у нас получается, что газы идут по перфорированной трубе, упираются в перегородку, выходят в объем глушителя, и потом из объема глушителя опять через перфорированную трубу заходят и на улицу. То есть, грубо говоря, у них такой вот путь не очень, скажем, простой, да, получается, с затыком. Ну, в общем, звук получился, как можно сформулировать, низкочастотный бубнящий, без рваных совершенно, без высокочастотного дребезга. То есть вот такой вот он скорее звук «у», ну, то есть такой вот равномерный, гудящий, низкочастотный. Вот. И как бы, в принципе, ну, при открытии газа добавляется немножко децибел, но как бы не до безумства. Вот, как бы каюсь, я, значит, на старых трубах, на непеределанных, в состоянии, как было, характеристики не снял, потому что, ну, и стенд был занят, и надо было быстрее делать, потому что человеку надо было уезжать поскорее. Вот. Но вот только мы переделали эти трубы, значит, поставили, загнали на стенд, в том файле настройки, на котором человек приехал ко мне, я, значит, делаю там десяток прогонов, чтобы посмотреть, что происходит. Происходит, мягко говоря, не очень. То есть там показатели очень средние для этих валов. Сомнительное, как бы.
2: Маловато будет.
9: Маловато будет, да. И как бы там пляшет смесь. Ну, как бы смесь может плясать из-за того, что как бы, ну, другая конфигурация уже получилась не прямоточная, это самое. Но на прямоточной было еще хуже. То есть это абсолютно точно. Это потому что человек говорил, что он на ровном газу ехать не может. Вот. И я начинаю настраивать этот мотоцикл. То есть, грубо говоря, там, ну, часа 4 я с ним занимался. Но заканчиваю. Значит, от того, что было. И то, что стало, разница там процентов 10. То есть у меня от 1000 оборотов, то есть если я делаю тестовый прогон, начиная с 1000 оборотов, у меня момент растет плавно, никаких ямок, ничего. Значит, у него пик на 3500 оборотов и плавно спускается к 6. То есть, грубо говоря, симметричное коромысло получается, не очень высокой высоты. Вот. И, соответственно, получилось там что-то у него под 100 лошадей, как бы там 102, что ли, лошади на колесе.
2: А ты говоришь, что ты не замерял изначально, то есть, что эксперимент получается, ну так, то есть ты не знал, насколько на самом деле в реальности увеличилось, то, что ты сначала сделал подпор, и потом...
9: Да, именно так. Сначала я делал подпор, а потом уже как бы делал. Но от того, что, скажем так, как бы я увидел, в общем, все выглядело вполне себе замечательно, то есть это был мотоцикл хорошо настроенный. То есть, соответственно, я звоню человеку, человек прибегает, значит, мы заводим его на стенде, у него улыбка шире лица, то есть, ну, звук, который, скажем, не давит на ухо, это уже хорошо. А он ездит много, и ему вот было критичным, что треск вот этот вот с выхлопа, он его раздражал. Далее, значит, я ему показываю, что он на всех режимах едет, значит, одинаково равномерно, и смесь ровная, и прочее. Вот. Он как бы ух, говорит. Я говорю, хочешь прокатиться прямо сейчас? Он говорит, да, хочу. То есть снимаем мотоцикл со стенда, цепляем датчики, даже не прикручивая правой подножки, на которую мы снимаем, чтобы экраны с трубы снять, с выхлопной. Вот. Он делает там несколько оборотов кругов по территории, возвращается, говорит, блин, он едет ровно, он едет на холостых ровно. Он говорит, подхватывает равномерный звук, говорит, классный. Вот, говорит, замечательно. Вот, собираем его обратно, значит, он там платит свои деньги, которые мы договорились, значит, уезжает к себе в Москву, значит, я говорю, ну, позвони, когда едешь. Значит, проходит какое-то время, вечером он набирает, говорит, слушай, говорит, еще раз хочу сказать огромное спасибо. Он говорит, ну, говорит, это совершенно два разных мотоцикла. То есть, он, говорит, едет, ну, настолько равномерно, что там его и напрягать не надо, то есть ему легко идти. Звук, говорит, выше всяких похвал, на ухо не давит, уходит назад, то есть, как бы, все хорошо. И, говорит, у меня расход стал на 2 литра меньше. То есть, я говорю, ну, на 2 литра меньше это как? Ну, он говорит, при скорости 140, я ехал на круизе 140, у меня, говорит, расход около 7 литров получился, там, типа, 6 с чем-то, 7. Я говорю, так это нормальный расход. Он говорит, а раньше он у меня так не ехал, мне приходилось его все время ехать быстрее, он на ровном ходу он не шел. И как бы добавлять топливо, чтобы он не затыкался. Я говорю, ну так вот, собственно, и тебе картина маслом, да, то есть было-стало, то есть, ну, по сути, минимальные изменения как бы конфигурации, да, то есть рукоделие на 2 часа, да, там, условно, или на 3, вот, и настройка нормальная, и насколько мотоцикл перестает быть огорчительным дерьмом и становится как бы приятной пушкой. То есть, ну вот, говорит, да, Слава, говорит, слушай, жалко, говорит, раньше не доехал, но, возможно, мне этот путь нужно было пройти, чтобы, скажем, понимать, как это все происходит.
2: Ну, давай тогда резюмировать понемножку. То есть, максимализм при покупке труб, вот в конкретном случае, и распредвалов был проявлен?
9: Ну, максимализм как бы...
2: Ненужный.
9: Мне кажется, что распредвалы были избыточно агрессивные, то есть лучше было поставить, может быть, 37-е валы или там вудс какой-то.
2: А извини, шаг в сторону. А как их вообще покупают? Вот приходит клиент и говорит, слушайте, я хочу там, чтобы было помощнее. Ему говорят, надо поменять распредвал. И он говорит, окей, а какой? А вот возьми вот поагрессивнее. Это так получается?
9: Ну, так получается зачастую, но тут нужно понимать, что если ты берешь агрессивный вал, ты теряешь нижний диапазон тяги, и он становится, возможно, вообще не настраиваем. То есть, как бы вот...
2: А эти риски кто-то объясняет вообще при покупке человека?
9: А если человек не знает, как он объяснит это?
2: Нет, ну, некий продавец, который говорит, вы у меня просите агрессивные валы, но имейте в виду, и дальше просто объясните.
9: Продавец, который продает агрессивные валы, не является настройщиком, который настраивает мотоцикл с агрессивными валами, да, то есть и который видит это все как бы, ну, маслом, картину. Соответственно, здесь есть шанс, что человек в погоне за какими-то сильно заметными улучшениями, он наступает на грабли потери каких-то, скажем так, нужных диапазонов, на которых будет ехать почти невозможно.
2: Ну, это и есть по теме нашей программы. То есть покупка, ну, и излишняя. То есть как бы ты хочешь, ну, тебе хочется что-то такое, улучшайзер какой-то, а в итоге выходит вот так.
9: Выходит, как выходит. Вот. И как бы вопрос, значит, того, что полноценно работать с выхлопной системой, то есть делать подпортом и прочие истории, их, как бы, ну, эту работу умеют делать далеко, как бы, не всякие настройщики. То есть, ну, как бы, настройщики настройщиками, а, как бы, это не у всяких получается, не у всех получается. Поэтому вот и у нас все хорошо, то есть у нас это все выходит, и я стараюсь вытащить до конца любую даже, на мой взгляд, не оптимальную конфигурацию, я стараюсь вытащить по максимуму, чтобы на мотоцикле было кайфово ездить.
2: То есть, из того, что было.
9: Из того, что есть, да, только. И только, ну, в самом, скажем так, необходимом случае уже говорить, что, чувак, вот с этими железками сделать ничего невозможно, тебе надо купить другие валы и поставить, тогда будет все хорошо.
2: То есть, резюмируем, при любых покупках не надо смотреть на то, что там красиво написано о какой-то детали или о каком-то аксессуаре, а нужно все-таки, ну, не знаю, с кем-то посоветоваться. Вот так я бы сказал.
9: Я бы сказал так, что в идеале, когда ты покупаешь распредвалы, надо посмотреть графики, которые, ну, обычно прикладывает производитель к крутящему моменту, и посмотреть, с какого момента он начинается. То есть, где начинается рост момента. Если это 2000 оборотов, это подходит 90% людей. Если он начинается с 3 или 2800, это уже совершенно другая история. Это получается, что сначала мотор будет затычный, а потом он будет верховой крутильный. То есть, это многим не надо. А спасти ситуацию именно доработкой выхлопа получается не во всех ситуациях.
2: Ну что ж, Слава, спасибо тебе большое за очередную лекцию. Надеемся, что народ умнеет с каждым очередным выпуском подкаста твоей мастерской. И удачи нам всем. Спасибо.
9: Да, как бы я надеюсь, что как бы меньше будет огорчений и разочарований у людей, а больше позитивного настроя.
2: Спасибо, услышимся снова.
9: Всего хорошего, до встречи.
6: Мастерская Басмача.
5: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
7: Коломяжский проспект, дом 10.
10: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1829 году на стол государя Николая I был положен доклад узника, который числился безымянным. Доклад был посвящен созданию подводного судна, которое может под водой подплывать под неприятельские корабли и оно истреблять, либо делать вылазку во всех местах, неожиданных неприятелям. Секретность содержания этого узника была потрясающая. Куда там же человеку в железной маске? Когда этого узника перевозили из крепости в крепость, то держали в закрытой кибиткой, зашитой рогожами. Сопровождающий фельдъегерь не знал, кого он везет, не видел арестанта вообще. Ему сдавали его зашитого уже в кибитке. Только в советское время стало известно, что безвестным был декабрист Казимир Гаврилович Черновский, который и разработал цельнометаллическую подводную лодку с перископом и рубкой. Но на дворе стоял век даже не паровых судов, а парусников. Ни двигатель, ни винт еще не были изобретены, и поэтому проект подводной лодки остался только на чертежах. Всему свое время. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Да, ну, итак, чем занимается ваш салон и что он из себя представляет? Немножко расскажи нам вводную такую информацию.
2: Да, в общем-то, всем. Если совсем говорить по простому языку, мы возим мотоциклы со Штатов, с Японии, с Европы, иногда что-то с ближайших стран можем найти. В общем, откуда можно привезти, чтобы было интересно. Дальше, естественно, сервис, детейлинг, тюнинг, обслуживание, круглогодичное хранение, что очень круто, именно круглогодичное. Обычно все как-то в рамках зимнего хранения, там, не знаю, сентября, с октября, там, не знаю, по апрель, май, мы можем хранить даже лет. Ну, к примеру, ты вот хранишь свой мотоцикл на улице, там, не знаю, во дворе, и тебе надо куда-то съездить, там, на неделю, на 10 дней, там, не знаю, у тебя летний отпуск, и ты не хочешь, чтобы он там стоял под продуктами, чтобы не сидели какие-то маргиналы на нем, ничего не трогали, ты можешь приехать к нам поставить его, там, на эту неделю. И это очень удобная опция.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Музыка на Моторадио.

0: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и личного губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дон». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
4: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
5: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
6: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
7: Добрались все-таки до Смоленска.
8: Мотогруппировка «Скототуризм».
9: Это Илья Шанин.
10: Это Антон Тульский у микрофона.
11: Дмитрий Васильев.
12: Поближе Лефис Болгар.
13: С вами Олег Капкай.
14: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
15: Прямо даже это
16: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
15: посмотреть. Если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Ага. Вот, там дорога,
16: а дальше не
17: мешает. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
18: Do you want a good

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Попутный ветер морской столицы.
19: На Моторадио.
20: Привет, друзья! В эфире Моторадио, подкаст «Попутный ветер морской столицы». Его ведущий Джун, президент военно-морского мотоклуба «Фордвинд МС». И сегодня мы с вами снимем шлемы, отложим в сторону разговоры о кубатуре, поршнях и дорожной пыли. Вместо этого мы задраем двери, люки и горловины, включим воображение и отправимся туда, где дорог нет вообще. В бескрайний, жуткий и завораживающий мировой океан. В область флотских баек о морских чудовищах. О тех самых тварях, от одного упоминания которых у суровых бородатых капитанов прошлых веков стыла кровь в жилах. Откуда взялись эти легенды? Что из этого чистый вымысел, рожденный алкоголем и одиночеством, а что пугающая научно-доказательная реальность? Давайте разбираться. Погнали. Начнем с истоков. Почему вообще появились эти рассказы? Представьте себе деревянную посудину века этак 16-го. Вы ушли в море на полтора года. И развлечения у вас солонина с червями, цинга и бесконечная соленая вода до горизонта. Навигация по звездам и деревянной палочке, радиосвязи нет, спутников нет, вокруг вас абсолютная звенящая пустота неизведанного мира. В таких условиях человеческий мозг, зажатый в тиски стресса и суеверий, превращается в идеальный генератор кошмаров. Любая непонятная тень под водой, любое странное свечение или необычная волна мгновенно обрастают плотью, зубами и щупальцами. Моряки были людьми глубоко религиозными и мистическими. Им нужно было как-то объяснить, почему огромные галеоны бесследно исчезают в океане. Сказать «мы напоролись на риф из-за пьяного штурмана» — это скучно и стыдно. А вот сказать «нас атаковал 100-метровый змей из глубин ада» — это уже уважительная причина, перед которой человек бессилен. И вот тут на сцену выходит главный кошмар всех мореплавателей — старина Кракен. О, этот парень — суперзвезда морского фольклора. Первые детальные описания Кракена появились у скандинавских моряков. По их рассказам, это чудовище размером с небольшой остров. Когда он погружался, то создавал такой гигантский водоворот, что в него затягивало целые эскадры. А его щупальца были толщиной с мачты корабля. Считалось, что Кракен может обхватить трехмачтовый фрегат и утащить его на дно за пару минут. Вы скажете, ну бред же. Ну ром в капитанской каюте сделал свое дело. А вот и нет, друзья. Кракен — это, пожалуй, самое реальное существо из всех морских мифов. В 19 веке наука официально признала, кракен существует, только зовут его гигантский кальмар или архитеутис, там ударение на «е», по-моему, архитеутис, вот, а также его еще более жуткий собрат, колоссальный кальмар. Эти ребята живут на глубинах от полукилометра до километра, они действительно вырастают до 12, а по некоторым данным и до 18 метров в длину. У них глаза размером с хорошее автомобильное колесо и присоски с острыми хитиновыми зубьями. Весом эта тварь под 300 килограмм. Тело заполнено раствором хлорида аммония, что придает ему аммиачный запах и плавучесть, поэтому его мясо несъедобно. Архитеутис – космополит. Он живет на глубинах от 300 до 1000 метров во всех океанах Земли. Чаще всего его встречают в умеренных и субтропических водах Атлантики и Тихого океана, у берегов Новой Зеландии, Южной Африки, Японии и Норвегии. В полярных широтах он не водится. Могли ли они атаковать корабли? Ну, деревянные лодки или небольшие шхуны вполне, если такой моллюск всплывал на поверхность из-за болезни или дезориентации и пугался силуэта корабля, он мог в панике, в принципе, ударить щупальцами. Представьте шок средневекового матроса, который видит, как из воды поднимается живой канат высотой с двухэтажный дом. Вот вам и кракен. Вымысел здесь. Только размер с остров и способность топить фрегаты, а само животное — абсолютная реальность. Двигаемся дальше по флотским архивам. Морской змей. Каждый уважающий себя капитан от эпохи викингов до начала 20 века хоть раз, но видел гигантскую змею, которая кольцами извивалась на поверхности океана. В 1848 году экипаж британского корвета «Дедал» официально зафиксировал в вахтенном журнале встречу с чудовищем. В кавычках «змеевидное существо длиной более 20 метров, голова высоко поднята над водой, движется на большой скорости». Цитата заканчивается. Документ подписан офицерами, люди трезвые на службе Ее Величества. Что же это было на самом деле? Ученые долго ломали голову, пока не познакомились поближе с удивительной рыбой. Знакомьтесь, сельдяной король, он же ремень рыба. Это самая длинная костистая рыба в мире. Она выглядит как гигантская серебряная лента длиной до 11 метров, а на голове у нее красуется ярко-красная корона из плавников. Она плывет, изгибая тело волнообразно, и когда этот ремень весом в четверть тонны оказывается у поверхности, неподготовленный человек дает 100% гарантию – я видел морского змея. Плюс добавьте сюда оптические иллюзии. В открытом океане из-за разницы температур воды и воздуха часто возникают сложнейшие миражи – фата-моргана. Обычный плавучий косяк дельфинов, например, которые прыгают друг за другом на расстоянии в пару миль, из-за марева и искажения воздуха превращаются в один сплошной извивающийся силуэт огромного чешуйчатого монстра. Вот вам и разгадка. Моряки не врали, они просто видели либо сельдяного короля через призму страха, либо стаю дельфинов через призму атмосферных фокусов. Ну а теперь перейдем к категории «чистейший вымысел», но с очень забавной подоплекой. Русалки и сирены. О, сколько прекрасных и трагических песен сложено о девах с рыбьими хвостами, которые завлекали корабли на скалы своими божественным пением. Даже сам Христофор Колумб в своем судовом журнале во время плавания к берегам Америки записал, что видел трех русалок, правда разочарованно добавил, цитата, «они не так прекрасны, как их рисуют, их лица больше похожи на мужские». Кавычка закрывается. Колумб, старик, спасибо за честность, потому что ты видел либо ламантинов, либо дюгоний. Это крупные неуклюжие морские млекопитающие, они серо-коричневые, усатые, весят под полтонны и грацией, прямо скажем, не отличаются. Но когда дюгонь кормит детеныша, она держит его передними ластами, плавниками, прижатыми к груди, а сама вертикально покачивается в воде. Издалека в тумане, да после 5 месяцев без женщин, одинокому матросу на баке эта картина оказалась явлением прекрасной нимфы. А божественное пение, ну, это были обычные хриплые вздохи и свист, которые эти животные издают при выдохе. Так что русалки – это просто жертва мужского одиночества и богатого воображения. Но знаете, друзья, океан умеет удивлять. Самое пугающее чудовище – это то, которое наука до сих пор не может поймать. В 1997 году американские военные гидрофоны глубоко под водой в Тихом океане записали невероятный звук. Его назвали «The Bloop» – низкочастотный рык. Этот звук был настолько мощным, что его засекли датчики на расстоянии 5000 километров друг от друга. Ни одно известное существо, ни синий кит, ни самый огромный кальмар не способны издавать ничего подобного. Биологи прикинули, если это живой организм, то он должен быть размером с 3 футбольных поля. Лет 15 это была главная загадка океана, пока ученые не выяснили, что такой звук издают гигантские ледники, когда они с треском раскалываются и скрежещут о дно в Антарктиде. Мир океана исследован всего на 5%. Мы знаем о поверхности Марса и Луны больше, чем о том, что происходит на дне Мариинской впадины. Так что, когда в следующий раз кто-то скажет вам, что все морские чудовища – это сказки, просто улыбнитесь. Океан хранит свои тайны, и кто знает, кто прямо сейчас смотрит из черной глубины на проплывающие мимо корабли на поверхности. С вами был Джум и попутный ветер морской столицы на Моторадио. Подписывайтесь на наш мотоклуб в соцсетях, берегите себя на дорогах, держите ухо востро и помните, самые невероятные истории часто оказываются правдой. 7 футов под килем и сухого асфальта. До встречи в эфире. Пока!
18: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
19: Вы слушаете Моторадио.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, ну удовольствие такое, но наверняка не дешевое никак вообще. Но при этом спрос, мы знаем точно, что есть на такие услуги. Это говорит о чем? О том, что все-таки мозги у мотоциклистов повернуты как-то вот по-особенному. Потому ну вот хочется все-таки.
2: В правильном русле, раз у них есть деньги за это платить.
1: Да, то есть люди готовы расставаться с наличностью или там с безналом, но чтобы приехать на тот же Балтик Ралли, действительно на мотоцикле из Петербурга, проехаться по этой чудесной дороге и въехать на рыночную площадь города Выборга и так далее.
2: Если они не могут оттуда уехать, мы можем совершенно спокойно приехать забрать мотоцикл без них.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Motor Radio. Come ride with us.

Happiness is what you need so bad.

0: Группа Beatles на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
2: Apple Jam.
3: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
5: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
6: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Это фестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: В прошлом году фестиваль посетило 41 тысяча человек.
2: А вот как вы считали?
1: Считаем не мы, считаем безопасность. У нас стоят рамки, считают, проверяют МВД. Вот. И эта статистика объективна. Мы, с одной стороны, к сожалению, не продаем билетов, где мы могли бы точнее, может быть, посчитать. Но, с другой стороны, это счастье для мотоциклистов, мне кажется, потому что это один из немногих, а может даже единственный, один из немногих в стране фестиваль, на который нет входных билетов. То есть вход свободен, пожалуйста, всем добро пожаловать.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Классика. Your lifestyle.

0: Trust Financier Associates.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highways.

0: Моторадио представляет.
1: Сергей Гвардин и школа водительского мастерства GT-Moto Новороссийск в рубрике «Мотодвижение Юга России».
2: Привет всем мотобратьям и мотосестрам. В эфире школа водительского мастерства GT-Moto. И мы, ее бессменные ведущие, Сергей Гвардин и Андрей Псиш. Продолжаем нашу бесконечную рубрику о путешествиях и о правильном и безопасном пилотировании мотоцикла.
3: В прошлой программе мы поговорили с вами о трейл-брейкинге и необходимости его использования при езде по серпантинам. Сегодня же мы немного разберемся с наклоном мотоцикла и тела. Самый простой и безопасный способ поворачивать мотоцикл на малых скоростях – это контрсвешивание. Это когда мотоцикл наклонен, а райдер нет. Для его осуществления вам нужно надавить на подножку со стороны, куда желаете ехать. Произвести небольшое контрруление, но тело оставить перпендикулярным земле. То есть, чем больше наклонен байк, тем сильнее в обратную сторону отклонено ваше тело. Сам смысл способа в уравновешивании между центростремительной и центробежной силами при помощи массы тела и тяги двигателя. Нагрузка на руль при этом минимальна, руки просто лежат на органах управления. При использовании этого способа нужно помнить две вещи. Первое. Подвеска мотоцикла работает тем хуже, чем сильнее наклон мотоцикла. Поэтому тщательно выбирайте траектории движения. Второе. Некоторые мотоциклы крайне ограничены в возможности наклона. В основном это круизеры. Поэтому снижайте скорость прохождения поворотов. Ведь чем ниже скорость, тем меньше нужно наклонять байк.
2: Пришло время поговорить о путешествиях. В этот раз мы хотим познакомить вас с удивительным природным памятником Белая скала или Ак-Кая. Скалистая гора в Крыму, расположенная близ одноименного поселка в Белогорском районе. Вертикальная скалистая стена белого цвета возвышается над долиной реки Биюк-Карасу. Высота над уровнем моря 325 метров. Перепад высот между долиной и вершиной скалы более 100 метров. Белая скала создана в результате эрозии и выветривания меловых и известняковых песчаников. В верхней части скалы выветривание создало причудливые столбы, гроты, овальные ниши, а в нижней части скалы скапливаются продукты выветривания, различные осыпи, навалы глыб, эрозионные ложбины и тому подобные вещи, по которым очень здорово тренировать навыки эндуро. Местами эрозию сдерживают заросли шиповника и грабинник. С 1981 года это место является памятником природы республиканского значения. Ак-Кая была местом казни в средние века. Бывал на вершине Белой скалы и Богдан Хмельницкий. На его глазах со скалы сбрасывали пленников, чтобы гетман не мешкал с выкупом. В 1777 году здесь находился штаб Суворова. А в 1783 году на плато Белой скалы, собранные князем Потемкиным представители части крымской знати, принесли присягу на верность России. В 1960-70-х годах у северного подножья скалы под навесом Красной крымской палеонтологической экспедицией Института археологии были раскопаны 20 стоянок первобытного человека. В силу своей необычной внешности скала неоднократно попадала на экраны телевизоров. Здесь снимались очень известные фильмы, например, «Человек с бульвара Капуцинов», «Деловые люди», «Мираж», «Чиполлино» и многие другие. Конечно же, такие красоты не могли объехать мимо любителей мотоциклов и квадриков. Сыпучие склоны у подножия горы, извилистые подъемы и красивейшие виды сверху плато облюбовали любители эндуро, турэндуро, квадроциклов и багги. Увлекательный получасовой подъем наверх заканчивается смотровой площадкой и поистине фантастическими видами. А если под конец дня силы вас покинули на ночлег, можно расположиться прямо у подножья Белой скалы в одной из туристических баз. Ну а мы, команда GT Moto, будем готовиться к новым поездкам и новым приключениям. Берегите себя и до встречи на дорогах. Пока-пока.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 320 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Погибших нет, пострадали 4 человека, ранения различной степени тяжести получили 6 человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. Rock music for bikers.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1829 году на стол государя Николая I был положен доклад узника, который числился безымянным. Доклад был посвящен созданию подводного судна, которое может под водой подплывать под неприятельские корабли и он и истреблять, либо делать вылазку во всех местах, неожиданных неприятелям. Секретность содержания этого узника была потрясающая. Куда там же человеку в железной маске? Когда этого узника перевозили из крепости в крепость, то держали в закрытой кибиткой, зашитой рогожами. Сопровождающий фельдъегер не знал, кого он везет, не видел арестанта вообще. Ему сдавали его зашитого уже в кибитке. Только в советское время стало известно, что безвестным был декабрист Казимир Гаврилович Черновский, который и разработал цельнометаллическую подводную лодку с перископом и рубкой. Но на дворе стоял век даже не паровых судов, а парусников. Ни двигатель, ни винт еще не были изобретены, и поэтому проект подводной лодки остался только на чертежах. Всему свое время. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Blues Radio.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Чем ваш арт-мотосалон замечательный на данный момент, на сейчас, на сегодня, отличается в лучшую сторону от многих похожих?
2: Мы большие. У нас 1000 квадратных метров. У нас есть кросс-эндуро, у нас есть маленькие всякие питбайки, у нас есть дорожка, там бенда классная, мотомарини, кюджи-мотор, бинелли. У нас есть сервисное обслуживание, у нас есть гарантийка, предпродажа.
1: Анна Игнатенко.
2: Да, само собой. У меня классный персонал, обожаю всех своих зайчиков, попрыгайчиков. Вот, у нас есть зимнее хранение. У нас много чего. Ну и само собой, вот эти лектории, мастер-классы, про которые я упомянула, поэтому давайте к нам в комьюнити, будем дружить, общаться.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. История брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Да ты с ума сошла!
3: Да первые лужи!
4: Это же так страшно!
2: Мувитон!
5: Куда тебе такой мотоцикл?
3: Куда ты поедешь на нем?
5: Возьми себе попроще.
3: На кухню!
5: Полезла она на мотоцикл.
6: Как ты будешь на нем ездить?
7: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
8: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А о салоне себя представляет? Там же надо к вам подняться немножко, да?
2: Мы сегодня тестово запустили лифт. Хоть мы находимся на втором этаже, но тестово он уже вот сейчас вот начал кататься. Я думаю, наверное, в ближайшие там месяц он уже будет полноценно работать. И для всех ленивых подняться просто на второй этаж можно подняться.
1: Слушай, ну вы имеете в виду лифт не для людей?
2: Для людей. Обычный лифт. Вот там, помнишь, есть лестница, а можно на лифте.
1: Хорошо, да. Итак, что сейчас выставлено у тебя? Я у тебя один раз был, но это был, может, год назад, там, когда... Нет, наверное, не с год, с полгода. И прямо, ну, несколько очень красивых байков там стоит. Уже сменилась картинка?
2: Конечно, у нас, наверное, с прошлого года, может, все-таки две только осталось. Долгостоящих, так сказать.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Моторадио.

0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Автоновости. От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
4: При дружеском участии компании «Евроавто».
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
6: Моторадио. The cure for the blues.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: мотоэвакуатор.б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: А есть такая аренда, что вы вывозите мотоцикл к клиенту там куда-то, он там потом заполучил мотоцикл и там, так сказать...
2: Абсолютно спокойно, Александр. У нас в этом плане получается такой достаточно комплексный момент. Да, у нас есть возможность осуществлять перевозку, поэтому мы спокойно можем доставить куда угодно, хоть в аэропорт. Да, привезли, человек вышел с самолета, сел, поехал. Да, все, что нам нужно, там условно заранее получить от него документы, чтобы он в моменте расписался. А так доставить куда-то, где человеку удобно получить мотоцикл и забрать его оттуда, это абсолютно не проблема. Если он не хочет ехать к нам, а хочет, чтобы там, ну, ему привезли, он сразу сел, поехал, в любую точку, никаких проблем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Твой стиль.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 320 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Погибших нет, пострадали 4 человека, ранения различной степени тяжести получили 6 человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Фестиваль проходит на старинной площади, рыночной, центральной площади города. Город вообще 13 века. На площади находится красивая башня круглая 14 века. Все вымощено. То есть атмосфера, в которую вы попадаете, это просто средневековье. Выборг сегодня реставрируется. Красивейшие башни Святого Олафа. Финский залив.
2: Хорошая погода, как правило.
1: Хорошая погода. И вот интересно было, я недавно узнал, что в Выборге находится первый жилой дом Российской Федерации.
2: Да-да-да, это известный такой факт, удивительный, конечно.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите. Classic Rock Station. We wouldn't remember a thing.

0: Группа Beatles на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
2: Apple Jam.
3: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
8: Она находилась на Road 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка «Скототуризм».
11: Это Илья Шанин.
12: Это Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капхай.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это и
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет так. Вот, там дорога будет.
19: А дальше будет там.
1: Моторадио.

0: мне хорошего настроения.
1: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
0: На Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну что ж, вот и еще одна насыщенная неделя мотосезона позади. Надеюсь, она ни для кого не прошла скучно. Кстати, в прошедшую субботу в нашем замечательном городе прошли легендарные «Алые паруса». Праздник, который, как всегда, собрал десятки тысяч выпускников. Легендарный брик «Алые паруса», символизирующий надежду и веру в мечту, вновь вдохновил молодых людей на новые свершения при вступлении во взрослую жизнь. От себя я бы хотел пожелать всем нашим выпускникам чаще делать правильный выбор в жизни, верить в дружбу и любовь и никогда не сдаваться на своем пути. Вы – наше будущее. Удачи вам и меньше поводов для грусти. Ну, а тем временем повод для грусти у нас с вами все-таки есть. И это прогноз погоды на текущую неделю. К сожалению, по прогнозам синоптиков, неделя ожидается крайне дождливой. Однако уверен, что дождь не будет идти все время, а значит, можно будет найти время хорошенько прокатиться. И, кстати, на этой неделе у нас настает второй месяц лета. Июль приходит, и хочется верить, что он нам принесет побольше теплой погоды и много интересных и ярких мотособытий. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий недели. 30 июня во вторник общественное движение «Скиф» приглашает всех сдать кровь в первом меде по адресу улица Льва Толстого, дом 19, корпус 53. Мероприятие будет проходить с 8.30 до 11 утра. Сдаемся для маленьких пациентов клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой. Обращаю особое внимание, что необходима предварительная запись. Ну и, кстати, на мероприятии можно сразу же встать в регистр доноров костного мозга. Также доноры и все те, кто не может или не готов по разным причинам быть донором крови, может поучаствовать в сборе канцелярии и нужностей для сундучка храбрости для детей. Как обычно, напомню вам, что сдавать кровь – это не только доброе дело, но и полезное для собственного здоровья. 1 июля в среду, как обычно, состоится очередная встреча прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20.00 в Александровском парке рядом с кинотеатром «Великан Парк». Ну а старт колонны, как обычно, запланирован на 21.00. В случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Ну а также, как обычно, впрочем, в рамках мероприятия будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Подарок получит случайный участник встречи прохвата, который, конечно, проедет весь маршрут до конца. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 3 июля в пятницу в клубе «Саунд» на территории Севкабельпорт по адресу Кожевенная линия, дом 40Б, пройдет концерт группы «Аукцион». Каждая встреча с аукционом – это настоящее культурное приключение, метаморфозы сюжета которого никогда не повторяются, а декором так увлекательно исследовать. Витальное, пестрое, живое творчество группы вот уже более 40 лет объединяет вокруг себя десятки тысяч слушателей и зрителей. От релиза к релизу, от концерта к концерту, благодаря выразительному музыкальному языку и яркому сценическому мастерству, ценители творчества группы открывают для себя новые эмоции и смыслы любимых композиций. На мой взгляд, концерт такой легендарной группы наверняка многих не оставит равнодушными. Билеты все еще есть в продаже. Ну а начало концерта запланировано на 20.00. 4 июля, в субботу, в СКА-арена по адресу проспект Юрия Гагарина, дом 8, пройдет концерт группы «Кино». Голос и песни Виктора Цоя, а также оригинальные участники Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров напомнят всем, почему «Кинос» — это самая важная русскоязычная группа. Современные концерты группы — это настоящее откровение. Это подтверждено полными стадионами людей по всей стране. Даже те, кто уже был на концертах «Кино», получат эти эмоции заново. Конечно, без главных хитов концерты не останутся. Обязательно прозвучат и группа «Крови», и «Пачка сигарет», и «Звезда по имени Солнце», и многие-многие другие песни, которые знают, конечно, все. Это шоу заденет абсолютно каждого в зале. может вызвать сильные чувства и обязательно их вызовет. Потому что кино звучит сегодня так, что равнодушным остаться просто невозможно. Ну и лично по мне, это одно из тех событий, которые вообще сложно пропустить. Особенно нам, петербуржцам. Обращу внимание, что билеты раскупают как горячие пирожки. Если собираетесь посетить концерт, то поторопитесь. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. Наш адрес прежний – проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Ну и на этом, пожалуй, все о событиях на этой неделе. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Ну а услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1829 году на стол государя Николая I был положен доклад узника, который числился безымянным. Доклад был посвящен созданию подводного судна, которое может под водой подплывать под неприятельские корабли и он и истреблять, либо делать вылазку во всех местах, неожиданных неприятелям. Секретность содержания этого узника была потрясающая. Куда там же человеку в железной маске? Когда этого узника перевозили из крепости в крепость, то держали в закрытой кибиткой, зашитой рогожами. Сопровождающий фельдъегерь не знал, кого он везет, не видел арестанта вообще. Ему сдавали его зашитого уже в кибитке. Только в советское время стало известно, что безвестным был декабрист Казимир Гаврилович Черновский, который и разработал цельнометаллическую подводную лодку с перископом и рубкой. Но на дворе стоял век даже не паровых судов, а парусников. Ни двигатель, ни винт еще не были изобретены, и поэтому проект подводной лодки остался только на чертежах. Всему свое время. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you wanna be the best? Your music, your choice.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
5: Подпускайте, отпускайте!

0: back to Australia.
1: Rock music from the other side of the world.
2: Hello everyone, микрофон Антон Тульский из Мельбурнской студии Мотор Радио. И у нас сегодня в передаче будет много информации про ночную рыбалку с пирсов в Австралии. Дальше ездил на рыбалочку и поймал большую акулу, но об этом чуть позже. Также будут, конечно же, много австралийской музыки и, конечно же, новости. Начнем, пожалуй.
3: The main news of the week in Australia.
2: Мужчина разыгрывал власти 15 лет подряд. Комик из Аделаиды Джош Хокинс каждый раз, когда обновлял водительские права, делал все более нелепое выражение лица. В итоге у него накопилась целая коллекция официальных удостоверений с гримасами. Видео с этой подборкой за несколько дней набрало миллионы просмотров, а многие теперь спорят, как ему вообще удавалось проходить проверку. А себе скажу, что я тоже сгримасничал, когда получал водительские права. Что-то в стиле Большого Лебовского. Австралия пережила один из самых теплых июньских дней в истории наблюдений. Страна официально зафиксировала пятый самый жаркий июнь. Для австралийцев это выглядело довольно странно. Середина зимы, а в некоторых местах люди ходили почти в футболках. Телеканал случайно показал новости другого штата. Из-за технического сбоя зрители в Сиднее вместо своих местных новостей сначала увидели выпуск из Мельбурна. Несколько минут люди недоумевали, почему рассказывают о событиях в Виктории, пока канал не исправил ошибку. Политический спор из-за слова «странный». На этой неделе один из австралийских политиков публично назвал идеи другого политика о будущем Австралии глубоко странными. Фраза мгновенно разлетелась по СМИ и соцсетям, став мемом недели. Подготовка к самой длинной Prime Day в Австралии. Хотя это не курьез, новость необычна тем, что распродажа впервые распространяется почти на целую неделю, а некоторые скидки начали действовать еще до официального старта. Австралийцы уже активно обсуждают, что покупать сейчас, а что лучше подождать немножко. Ну что ж, у нас сегодня рассказ про ночную рыбалку. Необычная такая рыбалка для Австралии, потому что на самом деле я скажу так, что австралийцы любят все-таки рыбачить днем, потому что это, ну, просто хотя бы безопасно. Но я люблю рыбачить ночью вот с этими светящимися поплавочками и частенько бываю на Flinders Pierce. Это где-то, где-то в 100 километрах от Мельбурна, и я решил вот как раз рассказать про такую рыбалку. Значит, что ловится? В основном это кальмар, одна из самых популярных рыб, ну, назовем так, рыб Австралии. Ну вот, снэпер, естественно, особенно активен ночью, что часто он подходит к пирсам. Есть брим, но это такой лещ-окунь, скорее всего, такой океанический. Он кормится возле камней. Плоскоголовый, флетхед, он выходит охотиться после захода солнца. Ну и таврида, yellow скат и другие мелкие рыбки. Ну вот особенность, что лучшее время это 1-2 часа ночи и, естественно, полная вода, когда уже началась зона прилива. После нескольких дней волнение моря и клев часто становится лучше. Рыба меньше боится людей, подходит ближе к пирсу. Лучше использовать специальные флюорокарбоновые поводки, так как вода ночью часто очень прозрачная. Ну, освещение надо брать, конечно, с собой налобный фонарь. Для кальмара многие используют так называемые зеленые подводные поплавки. Ну, я, кстати, от себя скажу, что тут по законодательству ты можешь использовать светящийся поплавок, но именно для того, чтобы видеть этот поплавок. не для того, чтобы приманивать таким образом рыбу. То есть, в принципе, если ты используешь какие-то световые эффекты для приманивания рыбы и рыбалки, то фишер смогут задать несколько вопросов. Особенно ночью это может быть неприятно. Ну, а по поводу безопасности, значит, на пирсах часто бывает очень скользко. Поэтому надо быть осторожным, специальная обувь. Ну, если ловите крупную рыбу, желательно иметь длинный подсачник или вот такой крюк для подъема рыбы. Вот мы поймали, в частности, так называемую catfish. Это такая рыба... кошка, у нее очень такие глаза похожи на кошачьи, и, надо сказать, вытянуть ее было непросто, то есть тяжеленная такая рыбеха. Ну и, конечно, не оставляйте вещи без присмотра на пирсах, хотя здесь в этом смысле все достаточно безопасно. Ну что ж, давайте перейдем уже к музыке, наконец, в этом разделе.

Ну что ж, у нас сегодня Dead City Rains. Это одна из самых известных современных австралийских хард-рок групп. Они играют классический хард-рок с влиянием 70-х-90-х годов. Ну, что-то среднее между AC/DC, Guns N' Roses и Skid Row. Надо сказать, что история группы была достаточно интересная именно в контексте того, что образована она была в Лондоне в 2007 году вокалистом Джейком Уэттоном. И уже в 2009 году музыканты переехали в Мельбурн, где, в общем-то, сформировался основной проект. То есть не наоборот, из Австралии, как все едут в Европу. И с самого начала их цель была не просто играть по пабам Австралии, а выйти на европейскую сцену.

Первый альбом, он называется «Mad Night Killer», вышел в 2011 году и быстро сделал их знаменитыми в австралийском рок-сообществе. Затем последовали такие альбомы, как «The City Rains», «Never Say Die» и «Shockwave».

вот есть такие любопытные, интересные факты о проекте. Они буквально продали почти все имущество ради музыки. В одном из интервью музыканты рассказали, что в 2015 году распродали свои вещи, купили билеты в Европу и почти 10 месяцев жили в туре, вкладывая все заработанные деньги обратно в группу. Их знаменитый фургон назывался «Blues Bastard». На этом старом микроавтобусе они проехали десятки тысяч километров по Европе. После более чем 50 концертов машина была настолько убитой, что немецкая полиция остановила ее на автобане. Второй такой же фургон позже стал известен тем, что кто-то нарисовал на его крыше огромный неприличный рисунок, ну, из-за чего соседи начали жаловаться.

Они играли практически для пустых залов. Гитарист рассказывал, что однажды в Англии группа приехала после многочасовой дороги и выступала для двух барменов. Но концерт все равно сыграли так, как будто перед ними был полный зал.

Мастодонты их запомнили. Во время одного из фестивалей Dead City Rains приехали на площадку более 22 часов дороги. Полуголые, уставшие, с банками пива в руках, они встретились с музыкантами Mastodon. И в итоге все закончилось совместным распитием виски и дружественными поздравлениями после выступления.

Они выступали, достаточно с крутыми вообще музыкантами, легендами рока. Dead City Reigns гастролировали вместе с Skid Row, Ugly Kid Joy, Fozzy и Orange Goblin. И надо сказать, что они позже открывали знаменитые концерты Kiss в Австралии.

Ну а после альбома Never Say Die многолетний вокалист Джейк Уэфен ушел из группы. Его место занял Стив Вэлш, и многие критики считают, что его приход звучания стало еще более мощнее и современней. Первый альбом с новым вокалистом Shockwave получил очень хорошие отзывы.

В интервью они считают, что Европа — лучшее место для рок-групп, потому что там можно играть десятки концертов за короткое время, тогда как в Австралии расстояния между городами огромные. Они специально пишут песни так, чтобы они максимально работали вживую, а не только хорошо звучали в записи. Музыканты часто говорят, что успех пришел не благодаря крупному лейблу, а благодаря постоянным гастролям, сотням концертов по пабам и клубам.

их любимая философия — не ждать, пока кто-то поможет, а самостоятельно искать площадки, организовывать туры и создавать все возможности. Несмотря на международные туры, группа остается очень мельбурнской по духу. Они регулярно возвращаются играть в местных рок-клубов и считают именно Мельбурн своим домом. Многие поклонники называют их одной из лучших современных австралийских концертных групп. Ну что ж, на этой ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. С вами был Антон Тульский и Моторадио. Пока!

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами. Do you want a good music? Best.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Analyste financier associé.
4: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
5: Alors,

0: хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Ну вот и наступила среда джаза. Это день недели, когда выходит моя программа по средам в это время. И в этой программе всегда я пытаюсь заглянуть в эту замечательную среду джаза. А она наполнена всегда замечательными джазовыми музыкантами, о которых, собственно, я и рассказываю, и чью музыку мы с вами как раз и слушаем в этой программе «Среда джаза». И сегодня я хочу представить вам замечательный альбом, в котором принимают участие очень знаковые джазовые люди. Великие джазовые музыканты, оставившие свой след, и, к счастью, этот след музыкальный, след их игры в альбоме. Вот какой альбом, и вот какие имена этих музыкантов. Фрэнк Весс, тенор-саксофонист, флейтист, который несколько десятилетий играл в оркестре Каунта Бейси в группе саксофонов и будучи солистом его оркестра. Хэнк Джонс, один из величайших джазовых пианистов, что уж говорить, если его любил сам Майлз Дэвис, и много альбомов записано при участии Хэнка Джонса, и Джулиан Кэмпбелл Эдерли тому же. Тоже братья Эдерли были партнерами этого великого пианиста. Здесь играет Джон Вебер, современный отличный контрабасист, и Микки Рукер, барабанщик. И с ними человек по имени Илья Луштак. Наверное, знакомый многим петербуржцам, потому что Илья Луштак – это замечательный гитарист, который, в общем-то, является американским гражданином, будучи маленьким-маленьким ребенком с родителями, эмигрировавшими в Соединенные Штаты Америки, научившимся там играть джаз, но постоянно возвращаясь сюда, в свою историческую родину, а именно в филармонии джазовой музыки и наши джазовые места, где регулярно выступает. И я, к тому же, с ним очень много играл. И он продолжает приезжать и выступает с нашим джаз-филармоник оркестра, являясь не только прекрасным гитаристом, но и еще и вокалистом. Ну вот, Илья Луштак вот в этой компании великих джазовых музыкантов. И сейчас мы будем слушать этот весь состав в различных вариантах. Первой прозвучит композиция Джула Стайна «Воскресенье». Ну, как я уже говорил, Фрэнк Весс – тенор-саксофон, Хэнк Джонс – фортепиано, Илья Луштак – гитара, Джон Вебер – контрабас и Микки Рукер – ударные инструменты.

Следующая композиция – это, конечно, джазовая классика, потому что эти джазмены, они, конечно, предпочитают обрабатывать и импровизировать на темы, хорошо знакомые и очень красивые мелодии. Мелодия Винченцо Йомаса, которая называется «Больше, чем ты знаешь», играют замечательные музыканты. И Фрэнк Вест, тенор-саксофон, Хэнк Джонс, фортепиано, Ярл Штаг на гитаре, Джон Вебер, контрабас, Микки Ругер.

А в следующей композиции к ним присоединяется замечательный вокалист, которого я, в принципе, в общем-то, не знал. Но я многих не знаю, их вокалистов замечательных в Нью-Йорке очень много. И вот один из них, его зовут Мэрион Коггинс. И поет он замечательный джазовый стандарт, автор этой мелодии Фрэнк Лассер, «Если бы я был колокольчиком». Ask me how do I feel, ask me now that we're cozy and clinging.

А вот мелодия Харри Орена. Это автор, классик многих популярных джазовых мелодий, в том числе музыки к кинофильму «Серенада солнечной долины». Вот мелодия Харри Орена. «У меня безумные мечты», поет Мэрион Коггинс.

0: А вот замечательный стандарт некого Свена, это автор этой мелодии, не знает, честно говоря, кто он такой, но, и, наверное, он, собственно, и прославился-то вот этой мелодией, которую, начиная с 30-х годов, и по сегодняшний день исполняют многие джазмены. Называется она «Когда любимый ушел». Ну, и здесь опять также Мэрион Коггинс поет свою вокальную партию.
1: For ages and ages the poets and sages of love, wondrous love always sing. But ask any lover.

Ну, сейчас прозвучит джазовый стандарт, сочиненный Харольдом Арлином, замечательным американским автором популярных мелодий 20 века. Называется она «Больной ветер». Ну, здесь мы слышим саксофон Фрэнка Весса, ну, Хэнка Джонса мы слышим на фортепиано, и Илья Луж так солирует здесь на гитаре.

Ну вот сейчас мы услышим такой как бы квартет, где главными людьми являются Илья Луштак на гитаре и Хэнк Джонс на фортепиано. Естественно, при участии Джона Вебера на контрабасе и Микки Рокера на ударных инструментах. Это типичная бопперовская тема, то есть тема, пришедшая из эпохи бибопа, сочиненная замечательным музыкантом того времени Дюком Джорданом. Называется она «Джардул».

А вот мелодия, которую я никогда не слышал, да, думаю, многие из вас, это мелодия некого Шефера. Не знаю даже, кто это такой, но сочинил он ее и посвятил Элле Фицджеральд. Я понимаю, судя по тексту. И назвал ее так. Первый раз я услышал Эллу. И поет это Мэрион Когинс.

Ну, а сейчас прозвучит прекраснейшая классическая баллада Джина де Поло «Ты не знаешь, что такое любовь». Опять же, Мэрион Когинс и, конечно, тут Хэнк Джонс на фортепиано. Они вдвоем, это дуэт.

Ну и, конечно, заканчивается альбом замечательной мелодии Сэма Файна. «Мы еще увидимся». Здесь солирует Илья Луштак, Энн Джонс на фортепиано, Джон Вебер на контрабасе и Микки Рукки на ударных инструментах. Ну, к тому же могу вам сказать, что подобную музыку, подобного направления, стиля и уровня можно услышать в единственном месте нашего города – филармонии джазовой музыки, где каждый день, кроме понедельника, вас ждут два зала – прославленный большой зал «Джаз Филармоник Холл» и малый зал элитарного джаза «Эллингтоновский». Билеты в театральных кассах, но советую покупать их в самой кассе филармонии джазовой музыки, потому что там билеты начинают продаваться за полтора месяца до концерта. И покупая билеты не позднее, чем за две недели, вы можете рассчитывать на определенную скидку. На два вопроса, связанных с программой и стоимостью билета, после двух часов дня вам ответят по телефону 764-8565. Ну, вообще, всю информацию о том, что происходит в филармонии джазовой музыки, о музыкантах, о программах, о том, что было, что есть и что будет, все это на страницах интернета, конкретно на нашем сайте филармонии джазовой музыки или Jazz Hall. Все подробно узнаете там. Ну, а я прощаюсь с вами до нашей следующей джазовой среды. С вами был Давид Голощекин.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
2: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.